0: на лествице найгибливейших 100 место številка 34.
1: Ultraviolet Ray and Class. Jezuva.

0: На лествице найгибливейших 100 место številка 23.
1: Fast Boy Music Sounds.